0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, так сложились обстоятельства. Вот. Уверовал в 27 только. Дошел, наверное, до дна в жизни. Попал чудесным образом на крещение брата и услышал весть о Христе. И так в церкви познакомились с женой. Вот. Так что очень счастливы, получил представление о том, что такое настоящий брак. Есть устремленность в жизни.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили:
2: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого».
1: Пилат сказал им:
3: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете».
1: Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.

0: Говорят, в одном африканском племени существует интересный обычай. Когда кто-то из племени совершает плохой поступок, его приводят в центр поселения и в течение 2 дней вспоминают все то доброе, что провинившийся человек когда-то сделал. Вспоминают и благодарят его за это. Люди того племени считают, что каждый человек приходит в этот мир хорошим. Каждый хочет любви, счастья, мира, безопасности. Но иногда в погоне за этими ценностями человек совершает ошибки. И такие ошибки – это сигнал, крик о помощи. И очень важно объединять усилия, чтобы поднять упавшего, чтобы напомнить ему, кто он и какой на самом деле.
1: Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Альберт Эйнштейн, великий немецко-швейцарско-американский физик, два раза менял подданство. Автор специальной и общей теории относительности, ввел понятие фотона, открыл законы фотоэффекта, работал над проблемами космологии и единой теории поля. По мнению многих выдающихся физиков, Эйнштейн является самой значительной фигурой в истории физики вообще. Получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта. Альберт Эйнштейн писал: «Я верю в Бога как в личность, и по своей совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. Да, я еврей, но сияющий образ Назарянина произвел на меня потрясающее впечатление. Никто не выражался так божественно, как он. Действительно, в этом мире есть только одно место, где нет тьмы. Это личность Иисуса Христа. В нем Бог нам открылся наиболее постижимо».

Макс Лукада. Мою старшую дочь зовут Дженна. Ей сейчас 4 года. Недавно она подошла ко мне и призналась: «Папа, я взяла карандаш и разрисовала стену». Дети не перестанут удивлять меня своей честностью. Я сел, посадил ее себе на колени и попытался быть мудрым. «А разве это хорошо?» – спросил я. «Нет». «Что папа делает, когда ты рисуешь на стене?» «Ты шлепаешь меня». «А как ты думаешь, что я должен сделать в этот раз?» «Любить».

0: Псих дня.
1: И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих.
2: Свободное радио. Музыка, слово,

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В нашей жизни порой наступают периоды, когда мы ослабеваем в молитве. Чаще всего причинами этого становятся сомнения в действенности нашей молитвы. Конечно, не молитвы в целом, а именно нашей молитвы. Случается, что мы давно о чем-то просим, молимся, но ничего не происходит. Тут начинают подкрадываться мысли о том, что Бог не слышит, не хочет отвечать, или мы просим чего-то не того. Текст, которым я хочу поделиться сегодня, поможет нам укрепиться и возрастать в молитве. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Дело не в наших заслугах или силе эмоций, а в дерзновении, свободном доступе, который у нас уже есть через Иисуса Христа. Дерзновение не означает дерзость или наглость, а свободу речи, открытость, отсутствие страха. В Новом Завете это состояние искупленного человека, который не прячется от Бога, как Адам, но имеет свободный доступ к престолу благодати. Мы не рабы, вымаливающие пощады, а дети, говорящие с Отцом. Глагол «слушает» означает не физическое восприятие звука «слышит», а активное внимание и положительную реакцию «внемлет», принимает прошение. Конечно, важно учесть, что наше прошение должно совпадать с волей Божией. Стих снимает распространенный страх, а вдруг я прошу чего-то не того. Он говорит, что ключ не в угадывании секретного плана, а в том, что наши желания начинают естественно совпадать с тем, чего хочет Бог. Этот стих учит, что суть христианской молитвы не в попытке склонить волю Бога к нашей, а в дерзновенной уверенности, что наши прошения рождены из жизни во Христе и согласны с Его естеством. Дерзновение строится не на эмоциях или заслугах, а на том, что мы дети Божии, у которых есть доступ к Отцу. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Всем благословенного дня.
0: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Что хватающие за уши пса, прохожие, ввязывающиеся в чужую ссору.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о фильмах, которые вышли на экраны в последнее время. В 2020 году по всему миру дебютировал телесериал о Христе «Избранные» – «The Chosen», который рассказывает о евангельских событиях и людях, чья жизнь изменилась навсегда после их встречи со Христом. Первый сезон из 8 серий охватывает события от призвания первых учеников до встречи Иисуса с женщиной-самарянкой. Это крупнейший в истории медиапроект, основанный на частных пожертвованиях, а также первый телесериал, вышедший одновременно во всем мире через собственное приложение. Приложение «The Chosen» уже загружено в 142 странах мира, а сам сериал «Избранные» переведен на 52 языка. В приложении можно выбрать русский язык и настроить трансляцию на экран телевизора. Первый сезон и множество дополнительных материалов доступны на официальном YouTube-канале проекта. Это сериал «Избранные» – «The Chosen».
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: другой значит плохой, непонятный, может быть даже пугающий. Да, мы все так устроены. Но что если предпринять попытки для понимания? Бывает, ссорятся люди в поселковом чате, а потом встретятся лично, побеседуют, на чай сходят друг к другу, и скоро от былой вражды не остается и следа. Если мы хотя бы попытаемся понять человека, он станет для нас чуть менее другим. А может, и его инаковость уже не так пугает? Не знаю точно, как это работает, знаю лишь, что все мы разные. Но нам не нужно бояться обрести понимание.
1: Свободное радио рядом.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Когда мужчина и женщина впервые решают вступить в брак, они даже отдаленно не могут себе представить, на что они на самом деле идут. Даже те, кто настолько дисциплинированы, что отправляются на добрачные консультирования у священнослужителей или семейных психологов, в первые же месяцы нередко сталкиваются с разочарованием. Это нормально? Да, но что же делать? Когда проходит первая влюбленность и свадебная эйфория, новоиспеченные муж и жена вдруг понимают, что связали свою жизнь не с ангелом, а с обычным человеком. Какими бы хорошими людьми мы ни были, в глубине души каждый из нас довольно эгоистичен. И когда два эгоиста делят быт и испытания на двоих, обоим приходится несладко. И вот тут очень важно сразу занять верную позицию. Трудности взаимоотношений, конфликты и непонимания возникают в вашем браке не потому, что у вас что-то не так. Они возникают потому, что вы люди. Имея живые отношения, невозможно избежать волнения и шторма. Обоим супругам нужно сразу смириться с этим фактом и настроиться на длительную и трудоемкую работу над собой. Очень важным и не всегда простым элементом этой работы является искренний разговор. Открывать свои чувства, не превращая беседу в поток горькой критики – важнейший навык, который поможет сохранить ваш брак и сделать его уютным и комфортным для обоих. Вооружитесь терпением, искренностью, готовностью слушать друг друга и помогите друг другу прожить прекрасную и счастливую жизнь. Ну что, за работу?
2: Надежда

Иван Крылов, ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на выи непокорных, и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную, куда не обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством и грузна земля, так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел, Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко. Скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу жив? Блажен, о Боже, в ком твой свет? Он соблюдает цел тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог, сам Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые.

0: впечатление. Класс колледжа собрался пойти в поход. Когда студенты пришли на место встречи, инструктор с трудом узнал девушку-отличницу. В классе она носила обувь на высокой платформе 15 сантиметров, которую скрывала под длинными брюками. А в поход надела кроссовки и оказалась ростом всего 1.5 метра. «В классе я такая, какой хочу быть», — улыбнулась она. «А теперь такая, как есть». Внешность не показывает, какие мы на самом деле. Главное – сердце. Иисус сурово осуждал книжников и фарисеев, чье главное умение состояло в том, чтобы производить на окружающих впечатление сверхдуховности. Однажды они спросили Иисуса, почему его ученики не моют рук перед едой, как предписывало религиозное предание. Иисус сказал в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» А затем показал, как они сумели найти законный способ отказывать престарелым родителям в помощи, и этим нарушали 5-ю заповедь. Если мы озабочены тем, что подумают о нас люди, и при этом ищем лазейки в ясных Божьих предписаниях, то нарушаем дух Его закона. Иисус сказал, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи и тому подобное. Только Бог через праведность своего Сына Иисуса Христа может дать нам чистое сердце. Господь, мы так склонны надеяться на собственные усилия, чтобы произвести впечатление на Тебя и людей. Помоги нам быть искренними во всех взаимоотношениях и больше всего ценить Твое прощение и благодать.
1: Свободное радио.

0: я сейчас не могу подойти к телефону. Оставьте ваше сообщение после гудка.
1: Господи, завтра экзамен по химии. Пожалуйста, пусть мне попадется 5-й билет. Ну, или на крайний случай 8-й.
2: Господи, ты же знаешь моего шефа. Почему ты не пошлешь этот 65-й автобус?
3: Господи, сделай, чтобы она меня заметила.
4: Иисус, жаль, что тебя нет. Я просто хотел поговорить с тобой.
5: Я слушаю тебя. Новая музыка на свободном радио.

0: Окоченение.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Появился некий учитель закона, который, желая испытать Иисуса, спросил его: «Учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь?» «А что об этом говорится в законе?» — спросил его Иисус. «Что ты там читаешь?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами, и люби ближнего, как самого себя», — ответил тот. «Ты правильно ответил», — сказал Иисус. «Поступай так, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мне ближний?» Иисус в ответ сказал: «Шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они его ограбили, избили и ушли, бросив полумертвым. И случилось так, что шел той же дорогой священник, но, увидев его, перешел на другую сторону. Так же поступил и левит. Дойдя до того места и увидев раненого, он перешел на другую сторону. А самаритянин, который проезжал там же, поравнялся с ним и, увидев, пожалел его. Он подошел к нему и, омыв вином и смазав оливковым маслом его раны, перевязал их, посадил его на собственного мула, привез в гостиницу и там за ним ухаживал. А на следующий день, уезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а если истратишь сверх того, на обратном пути я тебе отдам». Кто из троих, по-твоему, оказался ближним, пострадавшему от разбойников?
2: Тот, кто проявил к нему милосердие, ответил тот.
1: Иди и поступай так же, сказал Иисус.
3: Наш сайт свободная.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня Сергей зовут, из Новосибирска.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я думаю, часть заслуги в том, что я все-таки из христианской семьи, частично, да, ну, наверное, большей части, потому что в какой-то момент я понял, что моя жизнь без Бога приведет меня к бессмысленной, наверное, жизни, вот, и определенно я увидел побуждение и через своих духовных родителей, что мне нужно служить Богу. И с лет 14, наверное, у меня начался очень быстрый рост духовный и переживание, что я хочу все-таки быть в церкви и быть служителем церкви.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл, которую часто называют «леди со светильником». Родилась Флоренс во Флоренции, в богатой аристократической семье, и получила блестящее образование. Она знала древнегреческий, латинский, французский, немецкий и итальянский языки. Но свое главное предназначение видела в избавлении людей от болезней и страданий. В 20 лет Флоренс решила стать сестрой милосердия, но родители и близкие были категорически против такого решения. Профессия сиделки в Англии пользовалась тогда дурной славой. Но Флоренс была поистине счастлива, получив возможность посещать больных в течение нескольких месяцев в 1846 году, изучая организацию сестринского дела во время путешествия по Италии, Египту и Греции. В 1850 году она посетила институт диаконис в Кайзерверте в Германии, и это стало поворотным моментом в ее жизни. В октябре 1854 года, в период Крымской войны, Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в район Стамбула, а затем в Крым. Благодаря тому, что Флоренс последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными, менее чем за 6 месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. Крымская война сделала Флоренс национальной героиней. Вернувшиеся с войны солдаты рассказывали о ней легенды, называя ее «леди со светильником», потому что по ночам с лампой в руках она всегда, как добрый ангел, сама обходила палаты с больными. В 1856 году Флоренс на собственные средства поставила на высокой горе в Крыму, над Балаклавой, большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крымской войне. В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире. А день рождения Флоренс Найтингейл, 12 мая, стал отмечаться как Международный день медицинской сестры.
2: След

0: 12-й псалом. «Как долго, Господи! Неужели забыл Ты меня навеки? Как долго Ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердце? Как долго моему врагу надо мной кичиться? Посмотри на меня и ответь, Господи, Боже мой! Глаза мои просветли, чтобы мне не уснуть смертным сном, чтобы враг не сказал, я его превозмог. И когда я паду, не радовались бы недруги мои. Я уповаю на Твою милость. Мое сердце возрадуется спасению Твоему. Господи, буду петь, потому что Он ко мне благ».
1: Свободное радио.
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Скрип снега – это всего лишь шум от раздавливаемых кристалликов, то есть снежинок. Разумеется, человеческое ухо не может воспринять звук одной сломанной снежинки. Но тысячи раздавленных кристалликов создают вполне себе явственный скрип. Скрип снега слышно только в мороз, а тональность его меняется в зависимости от температуры воздуха. Чем крепче мороз, тем выше тон скрипа. Ученые произвели акустические измерения и установили, что в спектре скрипа снега есть два пологих и нерезко выраженных максимума в диапазоне 250-400 Гц и 1000-1600 Гц.
1: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: самом начале книги пророка Исаии мы читаем, как Бог обличает идолопоклонство, жестокость общества и даже формализм и цинизм религиозной системы. Все это очень напоминает сегодняшний мир. Сильный попирает слабого, власть используется для подавления, а не для реальной заботы, а религия без любви и добрых дел зачастую становится пустой и бессмысленной. Богу не нужен пафос и высокопарные заявления без дел милосердия, не нужны жертвы без любви и послушания. Конечно, переделать весь мир мы не сможем, но зато можем попробовать примерить эти обличения к своей жизни.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Страх Господень. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Книга Притчи, 23 глава, 17 стих. Сатана всегда рисует греховную жизнь волнительной и приятной. Если вы примете эту картину как настоящую, то легко завидовать тем, чья жизнь полна греховных удовольствий. Но нам следует заглянуть дальше. Вам нужно сравнить конечный результат жизни в грехе с конечным результатом праведной жизни. Жизнь может закончиться смертью и вечным отделением от Бога, или она может быть вознаграждена вечной жизнью с Богом на небесах. Вместо того, чтобы завидовать грешникам, сказано в этой притче, нам следует ходить в страхе Господнем весь день. У некоторых неправильное понимание греха Господня. Они думают, что это тот же самый страх, который сжимает ваше сердце, когда вы внезапно видите полицейскую машину с мигалкой в зеркало заднего вида, но это неправильный страх. Правильный страх — это тот, который вы почувствовали бы, если бы вам нужно было сказать речь перед президентом страны. Вы бы думали, отглажен ли мой пиджак, подходит ли моя речь. Если бы мы испытывали благоговение стоять перед президентом, насколько больше должны мы благоговеть в присутствии Бога, который сотворил Вселенную? Мудр тот человек, который боится Господа и поэтому живет жизнью, угодной ему. Отец, помоги нам иметь достаточно мудрости, чтобы заглянуть вперед, чтобы увидеть, куда ведет нас этот путь. Дай нам мудрость отвернуться от нашего греха и посвятить своей жизни следованию за Христом. Во имя Его мы молимся. Аминь.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

Петр Мамонов. Что же делать? Отлипать потихоньку. Как липучку от раны потихоньку отрывать. Господь дал дом огромный. Хожу я там, нравится мне. У меня и спальня, и кабинет. И все это придется оставлять. Жалко. Виниловых пластинок 4000 штук избранных. Коллекция. Жалко. А потом смотрю, не так уж и жалко со временем. С радостью вижу в себе начатки отлипаний. Вот на что стоит тратить жизнь. На подготовку к вечности.

знают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться, лишь сделав взмах, зная его жизненный исток и основу.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
2: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
1: «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
3: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
1: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
4: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
1: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
5: «Кто сей?»
1: Народ же говорил:
6: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского».
7: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Стих дня.
1: И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих.
0: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В нашей жизни порой наступают периоды, когда мы ослабеваем в молитве. Чаще всего причинами этого становятся сомнения в действенности нашей молитвы. Конечно, не молитвы в целом, а именно нашей молитвы. Случается, что мы давно о чем-то просим, молимся, но ничего не происходит. Тут начинают подкрадываться мысли о том, что Бог не слышит, не хочет отвечать, или мы просим чего-то не того. Текст, которым я хочу поделиться сегодня, поможет нам укрепиться и возрастать в молитве. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Дело не в наших заслугах или силе эмоций, а в дерзновении, свободном доступе, который у нас уже есть через Иисуса Христа. Дерзновение не означает дерзость или наглость, а свободу речи, открытость, отсутствие страха. В Новом Завете это состояние искупленного человека, который не прячется от Бога, как Адам, но имеет свободный доступ к престолу благодати. Мы не рабы, вымаливающие пощады, а дети, говорящие с отцом. Глагол «слушает» означает не физическое восприятие звука «слышит», а активное внимание и положительную реакцию «внемлет», принимает прошение. Конечно, важно учесть, что наше прошение должно совпадать с волей Божией. Стих снимает распространенный страх, а вдруг я прошу чего-то не того. Он говорит, что ключ не в угадывании секретного плана, а в том, что наши желания начинают естественно совпадать с тем, чего хочет Бог. Этот стих учит, что суть христианской молитвы не в попытке склонить волю Бога к нашей, а в дерзновенной уверенности, что наши прошения рождены из жизни во Христе и согласны с Его естеством. Дерзновение строится не на эмоциях или заслугах, а на том, что мы дети Божии, у которых есть доступ к Отцу. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Всем благословенного дня.
0: Твой новый день на свободном.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Когда подростку снова и снова твердят, что все, что бы он ни делал, замечательно, он быстро смекнет, что все это лишь словесная игра, и ваши слова не попадут в цель. Это вовсе не значит, что вы не должны положительно отзываться о поведении вашего сына или дочери, но очень существенно провести грань между лестью и похвалой. Лесть всегда незаслуженна. Вот приходит бабушка и говорит: «Вы посмотрите, какая у нас славная девочка, или какой у нас прелестный мальчик». Мы льстим ребенку, когда произносим множество хвалебных слов в его адрес, ни в коей мере не уточняя, за что именно ему дарована такая честь. Заслуженная похвала, напротив, способствует проявлению у ребенка позитивных сознательных поведенческих норм. Всякий раз нам следует уточнять причины нашей оценки. Например, сказать: «Мне понравилось, как ты убрал сегодня в своей комнате». Слова искреннего одобрения, услышанные из уст матери или отца, способствуют развитию у ребенка чувства самоуважения. Мы, родители, должны использовать любую возможность для того, чтобы поощрить те или иные действия ребенка, при этом всячески избегая льстивых и незаслуженных слов. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

Помните старый советский лозунг «Мир, труд, май»? Если отбросить всю политику, то слова-то неплохие. Мир — это то, чего мы все ищем. Мы жаждем мира в душе, мира с близкими, мира с соседями. Труд — это то, ради чего мы живем, то, что помогает нам переживать нелегкие времена, делать значимое и полезное даже через «не хочу». А май? Май — это весна. Весна — это новая жизнь, мечты и движение вперед. Так что вот так возьму внезапно и пожелаю вам мир, труд, май.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Помните, что в то время вы жили без Христа. Вы были чужестранцами, они входили в число народа Божьего Израиля. Обещания, которые Бог дал своему народу, к вам не относились. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. А теперь, в единении со Христом Иисусом, вы, некогда далекие, стали близкими благодаря крови Христа. Ведь это Он, наш мир, Он, соединивший иудеев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас, отменивший закон с его уставами и правилами, чтобы, установив мир, создать в единении с собой из двух человек одного нового и обоих в едином теле примирить с Богом через смерть на кресте, уничтожив собой вражду. И Он, придя, принес радостную весть о мире вам, жившим вдали от Бога, и тем, кто рядом с Ним. Так что благодаря Ему мы, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу, соединенные одним Духом. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы, вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого — Христос Иисус. Он скрепляет собой все здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В единении с Ним и вы созидаете, чтобы стать, благодаря Духу, жилищем Бога.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Не смейся.

0: Те из вас, кто уже имеют неоценимые сокровища веры, те из вас, кто еще ищут Бога, и те из вас, кто еще мучаются сомнениями, не бойтесь принять Христа и Его силу. Не бойтесь. Откройте дверь для Христа и Его искупительной силы. Не бойтесь, прошу вас, кротко и верно умоляю вас, позвольте Христу говорить человеку. Только у Него есть Слово и путь к вечной жизни. Папа Римский, Иоанн Павел II.
1: В новый день со свободным радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Псих дня.
1: И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих.
0: Свободное радио.

0: 137-й псалом. «Буду славить Тебя всем своим сердцем. Перед богами воспою хвалу Тебе. Поклонюсь перед святым храмом Твоим и буду славить имя Твое за Твою милость и верность, потому что Ты вознес превыше всего Твое имя и Твое слово. В день, когда я воззвал, Ты ответил мне, ободрил и укрепил мою душу. Господи, все земные цари будут славить Тебя, когда услышат слова из уст Твоих. Они воспоют пути Господни, потому что велика слава Господня. Высок Господь, но о смиренном заботится, и высокомерного издали узнает. Даже если пойду я среди несчастья, Ты оживишь меня. Протянешь Твою руку против гнева моих врагов, и спасет меня Твоя правая рука. Господь завершит то, что задумал для меня. Господи, Твоя милость навеки, не оставляй творение Твоих рук».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря:
2: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
1: Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили:
3: «Он точно пророк».
1: Другие говорили:
4: «Это Христос».
1: А иные говорили:
5: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?»
1: И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им:
4: «Для чего вы не привели его?»
1: Служители отвечали:
6: «Никогда человек не говорил так, как этот человек».
1: Фарисеи сказали им:
7: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли

83-й псалом. «Как желанно Твое жилище, о Господи Боже сил! Истомилась моя душа, желая быть во дворах храма Господа. Сердце мое и плоть поют Богу живому. Даже воробей находит себе дом и ласточка гнездо, чтобы вывести своих птенцов у Твоего жертвенника, Господи Боже сил. Царь мой и Бог мой, благословенны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Благословен человек, сила которого в Тебе, в чьем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. Проходя долину плача, они открывают в нем источники, и дождь покрывает ее водоемами. Они крепнут все больше и больше, предстают пред Богом на Сионе. О Господь, Бог сил, услышь мою молитву, внемли мне, Бог Иакова. Взгляни, Боже, на царя, на щит наш. Посмотри с благоволением на лицо своего помазанника. Один день во дворах твоих лучше тысячи вне его стен. Лучше быть у порога дома Божьего, чем жить в шатрах у нечестивых. Потому что Господь Бог — солнце и щит. И награда Господа — благодать и слава. Тех, кто ходит непорочно, Он не лишает благ. О, Господь сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!»

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл, которую часто называют «леди со светильником». Родилась Флоренс во Флоренции, в богатой аристократической семье, и получила блестящее образование. Она знала древнегреческий, латинский, французский, немецкий и итальянский языки, но свое главное предназначение видела в избавлении людей от болезней и страданий. В 20 лет Флоренс решила стать сестрой милосердия, но родители и близкие были категорически против такого решения. Профессия сиделки в Англии пользовалась тогда дурной славой. Но Флоренс была поистине счастлива, получив возможность посещать больных в течение нескольких месяцев в 1846 году, изучая организацию сестринского дела во время путешествия по Италии, Египту и Греции. В 1850 году она посетила институт диаконис в Кайзерверте в Германии, и это стало поворотным моментом в ее жизни. В октябре 1854 года, в период Крымской войны, Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в район Стамбула, а затем в Крым. Благодаря тому, что Флоренс последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными, менее чем за 6 месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. Крымская война сделала Флоренс национальной героиней. Вернувшиеся с войны солдаты рассказывали о ней легенды, называя ее «леди со светильником», потому что по ночам с лампой в руках она всегда, как добрый ангел, сама обходила палаты с больными. В 1856 году Флоренс на собственные средства поставила на высокой горе в Крыму над Балаклавой большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крымской войне. В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире. А день рождения Флоренс Найтингейл, 12 мая, стал отмечаться как Международный день медицинской сестры. След в истории.

Друзья, привет! Это Катя. Как вы думаете, о чем больше всего мечтают люди? Богатство, слава, власть? Все это на самом деле лишь ступеньки к тому, чтобы обеспечить себе внутренний покой. Ни для кого не секрет, что ни за какие деньги мира не купишь душевное равновесие. При этом получить его можно совершенно бесплатно. Ведь Господь призывает к себе всех, кто ищет Его Царство, Его мира и Его покоя. Пусть в этом помогает вам Свободное радио.

0: 75-й псалом. «Благодарим Тебя, Боже, благодарим, потому что близко Твое имя. Возвещают люди чудеса Твои. Ты сказал, в назначенный срок я буду судить справедливо, когда колеблется земля и все живущие на ней. Я удерживаю ее на столпах ее. Я сказал гордецам, не превозноситесь, и нечестивым не поднимайте рога, не кичитесь своей мощью пред небом, не говорите надменно. Ни с востока, ни с запада, ни из пустыни не стоит ожидать возвышения. Но Бог – судья. Он одного унижает, а другого возвышает. В руке Господа – чаша с кипящим вином, полным горьких приправ. И он пьет из нее. Всем беззаконным земли придется испить чашу эту до дна. Я буду возвещать это вечно. Буду воспевать Бога Иакова. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведных».
1: Наш сайт свободная.медиа.

Привет, друзья! С вами Катя. Порой в жизни наступает момент, когда хочется, чтобы все в ней обновилось и пошло по-другому. «Се творю все новое», — говорит Господь в книге Откровения. «Новая земля и новое небо влекут нас к себе и заставляют двигаться вперед. Но порой нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Это непросто, некомфортно, от этого захватывает дух». Но именно так начинается все новое. Сделать шаг веры и открыть новую страницу своей жизни страшно, но и необходимо. Будем поддерживать друг друга в этом пути, хорошо? Хорошо.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим. Он пришел ночью к Иисусу и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Никто не может совершить таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним». Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится свыше, сможет увидеть Царство Бога. Как может взрослый человек вновь родиться?» — говорит ему Никодим. «Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз». Иисус ответил: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть, только от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вам надо родиться свыше. Ветер веет где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто родится от духа». «Разве такое может быть?» — спросил Никодим. «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» — сказал ему в ответ Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, когда я вам сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном? Ведь на небо не поднимался никто, кроме того, кто с неба сошел. Это Сын Человеческий. Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, чтобы тот, кто верит, в нем обрел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы он мир осудил, но для того, чтобы мир через него был спасен. Тот, кто верит в него, осужден не будет, а кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил в имя единственного Сына Бога.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Стих дня.
1: И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В нашей жизни порой наступают периоды, когда мы ослабеваем в молитве. Чаще всего причинами этого становятся сомнения в действенности нашей молитвы. Конечно, не молитвы в целом, а именно нашей молитвы. Случается, что мы давно о чем-то просим, молимся, но ничего не происходит. Тут начинают подкрадываться мысли о том, что Бог не слышит, не хочет отвечать, или мы просим чего-то не того. Текст, которым я хочу поделиться сегодня, поможет нам укрепиться и возрастать в молитве. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Дело не в наших заслугах или силе эмоций, а в дерзновении, свободном доступе, который у нас уже есть через Иисуса Христа. Дерзновение не означает дерзость или наглость, а свободу речи, открытость, отсутствие страха. В Новом Завете это состояние искупленного человека, который не прячется от Бога, как Адам, но имеет свободный доступ к престолу благодати. Мы не рабы, вымаливающий пощады, а дети, говорящие с отцом. Глагол «слушает» означает не физическое восприятие звука «слышит», а активное внимание и положительную реакцию «внемлет», принимает прошение. Конечно, важно учесть, что наше прошение должно совпадать с волей Божией. Стих снимает распространенный страх, а вдруг я прошу чего-то не того. Он говорит, что ключ не в угадывании секретного плана, а в том, что наши желания начинают естественно совпадать с тем, чего хочет Бог. Этот стих учит, что суть христианской молитвы не в попытке склонить волю Бога к нашей, а в дерзновенной уверенности, что наши прошения рождены из жизни во Христе и согласны с Его естеством. Дерзновение строится не на эмоциях или заслугах, а на том, что мы дети Божии, у которых есть доступ к Отцу. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Всем благословенного дня.
0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет! Говорят, что в среднем женщины имеют более тонкий слух, чем мужчины. Может быть, поэтому они любят ушами? Кстати, мужчины, а давно вы делали комплименты своей супруге или невесте? Или вы живете по принципу «я сказал, что люблю тебя, и если что-то изменится, я сообщу»?
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: В ритме твоего сердца.

0: 100 нескучных историй. Полная банка. Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял 5-литровую стеклянную банку и наполнил ее доверху камнями. Затем он спросил студентов: «Скажите-ка, полна ли эта банка?»
1: «Полна, определенно полна», — был ответ.
0: Тогда профессор достал откуда-то емкость с горохом и высыпал все содержимое в 5-литровую банку. Затем немного потряс ее, горох занял свободное место между камнями. Профессор снова спросил: «Ну, а что вы теперь скажете? Полна ли банка?»
1: «Полна, вроде бы», — менее уверенно ответили студенты.
0: Тогда профессор взял коробку, наполненную песком, и высыпал его в банку. Естественно, песок занял абсолютно все оставшееся место в банке. После этого профессор вновь обратился к студентам с тем же вопросом. «Итак, друзья, полна ли банка?»
1: «О да, уж теперь-то она точно полна!» –
0: единогласно воскликнули все студенты. Профессор сделал паузу, а затем наклонился и достал из-под стола большую кружку с водой и вылил ее всю до последней капли в банку. Вода легко просочилась сквозь песок и заполнила остатки пространства. Студенты рассмеялись, а профессор с ноткой торжественности в голосе произнес: «А сейчас я хочу, чтобы вы поняли. Банка – это ваша жизнь. Камни – это важнейшие вещи в вашей жизни. Бог, семья, здоровье, друзья. То есть все необходимое для того, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной, даже если все остальное потеряется. Горох – это второстепенные вещи, без которых можно обойтись или заменить их на другие. Это может быть дом, автомобиль, работа. Ну а песок с водой – это все остальные мелочи, наполняющие каждый день нашей жизни. Покупки, развлечения, хобби, мода, решение насущных проблем, обустройство быта и так далее. Так вот, друзья мои, если первым делом наполнить банку песком или водой, не останется места, где могли бы разместиться горох и камни. Так же и в вашей жизни. Если тратить все время и всю энергию на мелочи, не останется места для важнейших вещей, для вечных ценностей. Занимайтесь тем, что вам приносит подлинное счастье и полноту жизни. Общайтесь с Богом, с любимыми людьми. Играйте с вашими детьми, встречайтесь с друзьями. Всегда останется время и на карьеру, и на ремонт дома с машиной, на развлечения и отдых. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни. Определите ваши приоритеты. Остальное – это только песок. Мудро, не правда ли? И, кстати, о том же самом 2000 лет назад говорил Христос. Он учил так: «Не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеться. Царство Божье и Божья праведность – вот к чему вы должны стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу». Новый Завет, Евангелие от Матфея, 6 глава. Другими словами, если Бог и Его воля будет у нас на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Но многие считают, что сперва нужно получше устроиться в жизни, реализовать все задуманные планы, позаботиться о детях, внуках, а уж потом, может быть, останется время и для Бога. На молитву, на чтение Библии у них сейчас просто нет времени, не говоря уже о посещении церкви. И стоит ли удивляться, что без Бога в жизни таких людей все рушится? Планы рушатся, карьера и даже семья. Разве можно без Бога построить счастливую жизнь? Он такой нужный, такой любящий, он такой великий, удивительный, прекрасный, что вне всякого сомнения достоин быть на первом месте в списке наших приоритетов.
2: На свободном радио.

0: А мне, пожалуйста, «Властелин колец», «Пока ты спал» и вот... Вот эту.
1: Хорошо, три кассеты, что-нибудь еще?
0: А, да, вы не могли бы их вон в тот черный пакет положить?
1: Да, конечно.
2: Гарик!
3: Пастор, вы...
1: А, кстати, у нас скидка на последнюю кассету с фильмом.
0: Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо.
2: Гарик, спасибо, что помог нам в церкви в прошлое воскресенье.
3: Да, да что вы, извините, мне надо идти.
1: А, подождите, у вас просрочка за фильм?
0: Я заплачу, заплачу, заплачу.
1: Так, значит, это был фильм...
0: Нет, нет, нет, я вам верю, я заплачу.
1: Да, два дня просрочки за фильм.
0: Вот, возьмите, возьмите.
1: Благодарю. Смотри, вот ваши кассеты, приятного просмотра.
0: Я же просил пакет!
4: Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто вы, когда никто вас не видит?»
2: Гарик, я вот не знаю, что взять. Посоветуй что-нибудь. Что там у тебя?
3: Да я это тут для детей взял.
2: Вот это для детей?
0: Это не Дэнди!
3: Я взял по ошибке не ту кассету.
2: Понятно.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит:
2: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня».
1: И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Религиозные евреи стараются избегать христианской символики и вообще знаков, похожих на крест. Например, ученики некоторых израильских школ вместо знака «плюс» пишут знак, повторяющий перевернутую букву «Т».
1: Свободное радио рядом.

0: Воронкова Ольга. А ты сегодня славил Бога, благодарил Его за то, что легкая была дорога, луч солнца заглянул в окно, за то, что завтракал сегодня, и на столе был хлеб и сыр, и в твоем доме есть довольство, за это ты благодарил? Благодарил ли ты, что дети есть у тебя? Ты жив, здоров, и дождь идет, и солнце светит, в твоей семье живет любовь. Родители есть у тебя, работа, возможность содержать семью. И это все дары от Бога. Сказал ему «благодарю». Благодарил ли ты сегодня Христа за пролитую кровь, за то, что велика Господня к тебе и милость, и любовь? Благодарил ли ты за жертву, что отдал за тебя Христос, за то, что Бог наш милосердный спасение грешникам принес? Хоть раз сказал спасибо Богу, ведь Он хранит тебя от зла, и жизни долгую дорогу Он устрояет всю, любя. А ты за этой суетою не видишь главного, что Бог своей всесильной рукою вселенной управляет Он. Без воли Господа и птаха не упадет. Его рукой не заблуждайся, друг, из праха сотворены и мы с тобой. А ты сегодня славил Бога, с утра Его благодарил? Ведь в жизни все твои дороги Он направляет, дает сил. И ты проснулся, милость Божья рекой льется на тебя. Благодари Его побольше, с утра и до заката дня.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
0: Свободное радио.

0: Псалом 6. Господи, не в гневе меня укоряй, не в ярости наказывай. Помилуй меня, Господи, ведь я изможден. Исцели меня, Господи, так как дрожь пробирает меня до костей, и душа моя в большом смятении. Сколько еще, Господи, как долго? Господи, обратись ко мне и избавь, спаси меня по милости Твоей. Ведь в смерти нет памяти о Тебе. Кто из мира мертвых Тебя восславит? Я устал стенать. Каждую ночь моя постель влажна от слез. Слезами омываю ложе свое. Глаза мои изнурены от горя и ослабели из-за всех врагов моих. Прочь от меня, творящие зло! Ведь Господь услышал мой плач. Господь услышал мою мольбу. Господь принял мою молитву. Все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их, обратятся вспять во внезапном бесчестии.
1: Свободное радио.

0: Привет всем! В каждом из нас есть немного от суперкара. Сообщения из человеческого мозга передаются по нервным соединениям со скоростью до 322 км в час. Правда, иногда кажется, что у детей этот механизм весьма замедлен, особенно когда пора укладываться спать или делать уроки. Ну, а если без шуток, Бог устроил нас удивительным образом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Когда молишься, каждый раз обязательно перечисляй в молитве всех друзей и знакомых. Ничего, что борщ покрылся коркой льда. Все за столом с радостью поучаствуют в молитве, и никто не будет раздражаться. Ты же молишься.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Утренний движ на свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тут некоторые из учеников его сказали один другому:
2: «Что это он говорит нам: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу?»
1: И так они говорили:
3: «Что это говорит он: вскоре? Не знаем, что говорит».
1: Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им:
4: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу».
1: Ученики Его сказали Ему:
2: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел».
1: Иисус отвечал им:
4: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

частью служения Христианского радио. Поддержи свободное. Наш сайт свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы созданы с потребностью общаться. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то выражает свои чувства лучше, а у кого-то это получается с трудом. Кто-то может чувствовать себя комфортно в толпе, а кому-то нужен разговор с глазу на глаз. Но именно общение делает нас людьми. Разговор человека с человеком дает нам многое, но не может полностью удовлетворить нас. Созданные Творцом, мы нуждаемся в мире и общении с Ним. Мы не можем заставить, уговорить или манипулировать всемогущим и всезнающим Богом, но разговор с Ним чудесным образом меняет нас самих. Доверяя Богу все, что лежит в глубине нашей души, мы сами осознаем, что с нами происходит. Проговаривая вслух свои просьбы, мы видим, насколько многие из них бессмысленны, глупы или несвоевременны. Благодаря Творца за новый день и новые дары, мы понимаем, как сильно зависим от Него и как много Он для нас делает. Прося за других, мы учимся смещать взгляд с себя на ближнего и чувствуем наше единство перед Творцом. Бог начинает отвечать нам в тот самый момент, когда мы только начинаем свою молитву.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл, которую часто называют «леди со светильником». Родилась Флоренс во Флоренции, в богатой аристократической семье, и получила блестящее образование. Она знала древнегреческий, латинский, французский, немецкий и итальянский языки. Но свое главное предназначение видела в избавлении людей от болезней и страданий. В 20 лет Флоренс решила стать сестрой милосердия, но родители и близкие были категорически против такого решения. Профессия сиделки в Англии пользовалась тогда дурной славой. Но Флоренс была поистине счастлива, получив возможность посещать больных в течение нескольких месяцев в 1846 году, изучая организацию сестринского дела во время путешествия по Италии, Египту и Греции. В 1850 году она посетила институт диаконис в Кайзерверте, в Германии, и это стало поворотным моментом в ее жизни. В октябре 1854 года, в период Крымской войны, Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в район Стамбула, а затем в Крым. Благодаря тому, что Флоренс последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными, менее чем за 6 месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. Крымская война сделала Флоренс национальной героиней. Вернувшиеся с войны солдаты рассказывали о ней легенды, называя ее «леди со светильником», потому что по ночам с лампой в руках она всегда, как добрый ангел, сама обходила палаты с больными. В 1856 году Флоренс на собственные средства поставила на высокой горе в Крыму, над Балаклавой, большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крымской войне. В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире. А день рождения Флоренс Найтингейл, 12 мая, стал отмечаться как Международный день медицинской сестры.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не стоит удивляться, что к концу жизни Соломон дошел до того, что стал строить идольские храмы. Как можно было настолько потерять чувствительность к греху? Возможно, и это неизбежный результат для человека, ведомого страстями. Таковой начинает развращаться. Например, может позволить себе высказывание, которое раньше бы осудил, отпустил пошлую шутку и не заметил, словечки не совсем приличные начал вставлять в речь то там, то сям, раз и солгал по мелочи, два и посмотрел куда не надо, три и уже в компании людей, от которых вообще-то надо бежать, не оглядываясь, и так дальше вниз по склону. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и погоня за ветром, и нет от них пользы под солнцем. И вот царь подводит итог своим большим делам. Оглядываясь на прожитые годы, в которые было сделано очень много больших дел, он что-то не выглядит радостным. Да одним строительством храма можно было гордиться всю оставшуюся жизнь, а ему нехорошо. Храм-то он построил, да только не там, где надо. В сердце нужно было строить. Вот действительно сложный, но благословенный труд. Легче отгрохать огроменное сооружение из камня, золота и любого материала. Это не требует духовных усилий и нравственных преобразований. Под конец жизни о Соломоне сказано, что его сердце не было вполне предано Богу. А это означает одну простую вещь. Оно было предано чему-то другому. Нельзя жить для себя и служить Господу так, чтобы он остался доволен. Самое интересное, что, держась за свою маленькую драгоценную жизнь, фактически защищая ее, мы обречены эту жизнь себе испоганить и мучиться от последствий собственных грехов. Почему? Потому что будем угождать желаниям плоти, а не требованиям духа. Будем сеять и пожинать. Невозможно жить для себя и быть счастливым. Другими словами, от того, что наше сердце не вполне предано Богу, хуже будет только нам и нашим близким. Это правило без исключений. Единственный способ спастись от себя самого, от своих убийственных страстей – это отдать свое сердце Иисусу. Если это сердце хоть частично будет наше, то похоти заведут туда, откуда даже Господь не вытащит без последствий. Мы сами – свой довольно опасный враг. Наше желание – то, чего нужно бояться. Идя за Христом, мы не будем совершать ошибок, за которые придется расплачиваться слезами, деньгами, здоровьем, репутацией и так далее. «Следуй за мной», – говорит Иисус, – «иначе суждено идти вслед желаний своего сердца». Тогда суть всех наших дел, больших и маленьких, можно описать одной фразой – «суета и погоня за ветром». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24.

0: Свободное радио.
1: Если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был, если бы не был

0: Евангелие от Матфея.
1: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
2: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Страх Господень. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Книга Притчи, 23 глава, 17 стих. Сатана всегда рисует греховную жизнь волнительной и приятной. Если вы примете эту картину как настоящую, то легко завидовать тем, чья жизнь полна греховных удовольствий. Но нам следует заглянуть дальше. Вам нужно сравнить конечный результат жизни в грехе с конечным результатом праведной жизни. Жизнь может закончиться смертью и вечным отделением от Бога, или она может быть вознаграждена вечной жизнью с Богом на небесах. Вместо того, чтобы завидовать грешникам, сказано в этой притче, нам следует ходить в страхе Господнем весь день. У некоторых неправильное понимание греха Господня. Они думают, что это тот же самый страх, который сжимает ваше сердце, когда вы внезапно видите полицейскую машину с мигалкой в зеркало заднего вида, но это неправильный страх. Правильный страх — это тот, который вы почувствовали бы, если бы вам нужно было сказать речь перед президентом страны. Вы бы думали, отглажен ли мой пиджак, подходит ли моя речь. Если бы мы испытывали благоговение стоять перед президентом, насколько больше должны мы благоговеть в присутствии Бога, который сотворил Вселенную? Мудр тот человек, который боится Господа и поэтому живет жизнью, угодной ему. Отец, помоги нам иметь достаточно мудрости, чтобы заглянуть вперед, чтобы увидеть, куда ведет нас этот путь. Дай нам мудрость отвернуться от нашего греха и посвятить своей жизни следованию за Христом. Во имя Его мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Все люди лгут. Но это не страшно. Никто друг друга не слушает. Альберт Эйнштейн. This song is dedicated to my friend Lucia. Lou always said that one day, God willing, he would fly away.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Говорят, что надежды хороших людей – это пророчество. Хочется думать, что это действительно так. Бог дал нам самую лучшую надежду и самое благословенное пророчество. Это надежда на Божье Царство, которое наступает уже здесь, на земле, в момент, когда мы открываем для Бога свое сердце. Надежда – удивительная штука. Она вроде бы обращена в будущее, но начинает действовать уже здесь, в настоящем, наполняя нас уверенностью и радостью. Ведь мы начинаем видеть обещания Божьи ясно и четко, и они превращаются в жизнь.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Как любить в трудные периоды брака? В супружестве бывают разные периоды. И оставаться в любви в трудные времена, в рождении ребенка, во время переезда, смены работы, не всегда просто. Чтобы сохранить отношения, оставаться в любви, необходимо держаться следующих вещей. Первое. Всегда держите связь друг с другом. В такие непростые периоды жизни очень важно найти время для общения, чтобы стать ближе друг к другу. Сядьте и задавайте простые вопросы. Или посмотрите фильм, прижавшись друг к другу. Это позволит вам чувствовать себя менее одинокими и вселит надежду. Итак, даже в те дни, когда вам этого не хочется, выберите какой-то способ для общения, даже если это на 5 минут. Второе. Научитесь сообщать о своих потребностях. Вы должны быть достаточно смелыми и уверенными в период горя и печали, чтобы иметь возможность сказать своему супругу или супруге: «Эй, сегодня у меня действительно тяжелый день, и мне нужно…» И дальше вы можете озвучить вашу потребность. Помощь, пространство, время, объятия, чтобы ты позаботился о еде, об ужине, об обеде и так далее. Ваш супруг или супруга не читают ваших мыслей, особенно в этот период, тем более, что у них тоже есть свои эмоциональные потребности. Третье. Дайте друг другу пространство и благодать. Изо всех сил старайтесь изо дня в день приспосабливаться друг к другу и оставлять место для скорби, грусти, страха или неуверенности. Все это нормальные эмоции до тех пор, пока они не берут верх над вами постоянно. Но будьте осторожны, чтобы не пытаться помочь «исправлять» в кавычках плохое настроение друг друга. Предлагайте свою поддержку. Иногда грустить — это нормально, поэтому подставьте плечо, пока ваш супруг или супруга не сможет снова стать позитивным. В конце концов, разве вы не хотите, чтобы ваш партнер делал то же самое, когда вы боретесь с чем-то? Разве не для этого вы заключили брачный союз? Чтобы быть и в счастье, и в горе. Четвертый. Никогда не сдавайтесь. Я знаю, что это больно. Я знаю, что это непросто. Но есть надежда, и перемены придут. Да, мы не знаем, как скоро это может случиться. Но я точно знаю, что вы и ваш супруг можете быть вместе в этот период. Вы можете быть вместе, а не врозь. Не отказывайтесь от себя и не отказывайтесь друг от друга. Сделайте эти маленькие шаги вместе, и день за днем, шаг за шагом, вы преодолеете и пройдете через трудности. Это 4 простых способа, чтобы держаться друг за друга и оставаться в любви, пока вы это проходите. Вы можете это сделать. Я знаю, что можете. Всегда выбирайте любовь.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Псих дня.
1: И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В нашей жизни порой наступают периоды, когда мы ослабеваем в молитве. Чаще всего причинами этого становятся сомнения в действенности нашей молитвы. Конечно, не молитвы в целом, а именно нашей молитвы. Случается, что мы давно о чем-то просим, молимся, но ничего не происходит. Тут начинают подкрадываться мысли о том, что Бог не слышит, не хочет отвечать, или мы просим чего-то не того. Текст, которым я хочу поделиться сегодня, поможет нам укрепиться и возрастать в молитве. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Дело не в наших заслугах или силе эмоций, а в дерзновении, в свободном доступе, который у нас уже есть через Иисуса Христа. Дерзновение не означает дерзость или наглость, а свободу речи, открытость, отсутствие страха. В Новом Завете это состояние искупленного человека, который не прячется от Бога, как Адам, но имеет свободный доступ к престолу благодати. Мы не рабы, вымаливающие пощады, а дети, говорящие с отцом. Глагол «слушает» означает не физическое восприятие звука «слышит», а активное внимание и положительную реакцию «внемлет», принимает прошение. Конечно, важно учесть, что наше прошение должно совпадать с волей Божией. Стих снимает распространенный страх, а вдруг я прошу чего-то не того. Он говорит, что ключ не в угадывании секретного плана, а в том, что наши желания начинают естественно совпадать с тем, чего хочет Бог. Этот стих учит, что суть христианской молитвы не в попытке склонить волю Бога к нашей, а в дерзновенной уверенности, что наши прошения рождены из жизни во Христе и согласны с Его естеством. Дерзновение строится не на эмоциях или заслугах, а на том, что мы дети Божии, у которых есть доступ к Отцу. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Всем благословенного дня.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если я владею языками людей и даже ангелов, но любви у меня нет, я только меди звон или тавр грохот. Если у меня есть дар пророчества, или мне доступны всякие тайны и всякое знание, или у меня такая вера, что я могу горы передвигать, а любви нет, я ничто. И если я раздам бедным все, чем владею, и даже тело свое отдам на сожжение, а любви у меня нет, ничто мне не поможет. Любовь терпелива, любовь добра, независтлива, нехвастлива, любовь не превозносится, не бесчинствует, любовь не себелюбива, не обидчива, не держит зла. Любовь не радуется злу, она радуется правде. Она все извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не пройдет. Дар пророчества исчезнет, дар языков прекратится, знание станет ненужным. Ведь наше знание частично и пророчество частично. А когда придет совершенство, все частично исчезнет. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, думал как ребенок, рассуждал как ребенок. Стал взрослым, и все детское отошло. Теперь мы видим только смутное отражение в зеркале, а тогда будем видеть лицом к лицу. Теперь мое знание частично, а тогда я буду знать так же полно, как знает меня Бог. А вот три вещи, которые будут всегда. Это вера, надежда, любовь. Но из них больше всех — любовь.
2: Свободное радио.

0: Ты собиралась мне про конференцию рассказать?
1: Ой, да, совсем забыла. Это был просто переворот в моем сознании. Знаешь, сколько сейчас в столице беспризорных детей?
0: Нет.
1: А в стране? Это же население целого города. Или европейской страны. Ну, я сейчас точно не помню. Но это не важно. И в этой особой... Как это? А, да, ну... А в социальной среде процветает преступность, алкоголизм, наркомания со всеми вытекающими проблемами. Ну, ты понимаешь, да? И все это дети от 4 лет.
0: Ужас какой!
1: И главное, существующие методы работы с этими детьми просто несостоятельны. Из интернатов они сбегают. А в тюрьме или колонии они превратятся в закоренелых преступников. Тут встают вопросы социализации и адаптации в нормальном обществе. Для таких детей нужны специализированные учреждения с подготовленными сотрудниками. Им необходимо дать понять, что о них не забыли, что их любят. И мы просто обязаны активно включаться в эту деятельность. Иначе последствия могут быть катастрофическими. Ну, ты понимаешь.
0: Слушай, кошмар, я просто в шоке. Чего тебе, мальчик?
2: Тетенька, дайте 10 рублей.
1: Ой, сейчас, малыш, подожди. Держи, поешь, маленький.
0: Ну и какие дальнейшие планы?
1: Да и в мебель не собиралась, кое-что скопила на новый гарнитур в гостиную.
0: Да я не в этом смысле, я имею в виду, что дальше будут с этими детьми-то делать.
1: А, ну да. Короче, мы с группой активистов решили создать комиссию по сбору средств на реабилитационный центр для таких детей. Так что со следующего года хочу этим вплотную заняться. У нас там подобралась очень неплохая команда, но я подключу все свои связи. Просто не могу оставаться равнодушной к этой проблеме. Душа болит.
0: Слушай, Маш, ты мне скажи обязательно, если какая помощь понадобится, я с удовольствием.
1: Ладно, спасибо.
3: Счет, пожалуйста, официант.
1: Слушай, а где мой кошелек?
0: Чуть не помню. Вот здесь лежал, на поверхности. Может, дома забыл?
1: Да нет, я ж только что оттуда деньги доставала. Этот мальчишка! Вот гад!
0: Я так и думала, наводчик! Их тут наверняка целая шайка работает. Ворюги такие! Тюрьма по ним плачет. Собрать бы их всех в колонию строгого режима!
4: Признайтесь себе честно, что для вас действительно важно? Может быть, пора по-настоящему пересмотреть приоритеты? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Эля, я из Воронежа, но сейчас год живу в Москве уже.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я с детства в церкви, меня привели туда родители. Вот. Но в осознанном возрасте я уже сама себе стала задавать вопрос, вообще, где я нахожусь, нужно ли мне это в жизни, какой смысл это для меня представляет. И когда я уже самостоятельно в этих поисках нашла Бога, когда я поняла, что это действительно смысл моей жизни, не потому что мне это как-то привили с детства, а потому что я сама увидела, наверное, действие Бога в своей жизни. Потому что если ты однажды увидела, что Бог действует в твоей жизни, ты никогда не сможешь отрицать Его существование. Вот. И для меня это было такое утверждение, и уже я самостоятельно стала заниматься изучением Евангелия. Вот стала осознанно ходить в церковь, приняла крещение. В 16 лет произошел такой переломный момент, когда я уже осознанно пришла в церковь, не потому что меня привели туда.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, это даже, наверное, не библейский стих, это будет место из Библии. Однажды мне оставили его в пожелание, когда в моей жизни был достаточно такой сложный момент, переломный, когда сначала не стало папы, потом не стало брата, и это все было с небольшим таким разрывом. Я задавала много вопросов Богу, ну, то есть, там, почему? Ну, обычно, когда какие-то сложности происходят, ты такой сразу начинаешь спрашивать у Бога, за что, почему? Но я поняла, что, в принципе, это жизнь, это такие обстоятельства. Тебе никто не говорил, что если ты будешь с Богом, если ты будешь в церкви, то у тебя в жизни все будет прекрасно. Бог — это абсолютная любовь, но это не гарантирует тебе, как бы, то, что ты там будешь защищен от чего-то в жизни. В Библии есть такое место, когда Бог говорит, что пройдет сильный огонь, но не в огне Господь. Пройдет сильный ветер, но не в ветре Господь. И после сильного ветра будет веяние тихого ветра, и там Господь. И когда я задавала Богу такие вопросы, когда я думала, что Он мне сейчас прям конкретным ответом ответит, вот почему там это произошло, то не было таких ответов в жизни. И зачастую Бог кроется в каких-то тихих обстоятельствах. Может быть, через какого-то человека, может быть, через какую-то ситуацию Он с тобой разговаривает, но из-за того, что ты ждешь какого-то конкретного ответа, что тебе сейчас вот Бог ответит за что-то, и почему, и что, и как, ты можешь просто пропустить Его голос, то есть не слышать. Не слышать, что Он тебе хочет сказать. Вот это любимое место из Библии.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Свобода, душевная свобода в первую очередь. Вот. Но есть какие-то ограничения, там, допустим, в рамках церкви, которую ты можешь посещать, но это абсолютно нормально. Вот. Это даже не то, чтобы ограничения, а просто какие-то правила. Например, ты приходишь в театр, там, тебе скажут, что определенный дресс-код. Ну, как бы в церкви тоже такое есть. Но на 100% могу сказать, что христианство — это свобода.
0: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Притчи Соломона.
1: Больше всего храни свое сердце, потому что оно – источник жизни. Удали от уст своих лживую речь, удержи свои губы от слов обмана. Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед. Тропу для ног своих делай ровной, и все пути твои будут тверды. Не отклоняйся ни вправо, ни влево, удаляй свою ногу от зла».
2: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Я видел, что много религий по всему миру. Я думал, что Бог, он один, просто его по-разному понимают. Я очень сильно увлекся кришнаитством. Я хотел уехать в Индию и стать монахом.
1: В поисках смысла жизни мы находим истину, но отвергнем ту, которая нам льстит, и возлюбим ту истину, которая нас исправляет. Сергея всегда интересовала духовная сторона жизни. Чем бы он ни занимался, гаданием ли, токсикоманией, наркоманией, во всем он видел духовность, но почему-то внутри были пустота и страх. А после смерти мамы эти чувства обострились. И в такие моменты очень важно, кто окажется рядом.
0: Когда я вот в армии был, мне попался парень кришнаит. Один раз мы с ним вместе дежурили, как бы так я на звезды смотрелся, говорю, смотри, как красиво. Он говорит, да, это все Кришна сотворил. И он мне начал рассказывать о Кришне и все, и начал мне носить книги. Бхагавад-гиту мне принес. Я очень сильно увлекся вот этой индийской философией. Под гитару целыми часами мог просидеть, там махамантры петь постоянно, Харе Кришну.
1: Желание Сергея приблизиться к истине Господь видел и приготовил встречу с христианином. И это было не случайно, потому что каждый человек имеет шанс узнать об Иисусе.
0: Я ему говорю, что Кришна – Бог, он мне доказывал, что Иисус. Он мне один раз дает этот маленький Гедеоновский Новый Завет и цитирует, а я так, у меня голова аж лопается, думаю, как это все можно запомнить вообще и выучить, думаю, такие непонятные слова. И меня вот это заинтересовало. Он говорит, я тебе дарю этот завет. И я все время, так интересно, я носил в гимнастерке свой вот этот маленький Новый Завет. Все знали, что я кришнаит с христианским уклоном.
1: Друг кришнаит убеждал, что Евангелие надо выбросить. Кришна только настоящий Бог. И Сергей продолжал ему верить и даже заказал по почте специальную литературу.
0: И как-то через месяц мне приходит бандеролька небольшая. Я получаю ее такой радостный. В казарме сел на кровать, открываю эту бандерольку и смотрю, там все книги про Иисуса. Я аж в сторону-то как ошпаренный отбросил, думаю, что за дела? Прошло немного времени, я начал почитывать эту литературу про Иисуса. Семя все-таки сеяться начало в меня.
1: Но, придя из армии, Сергей еще больше увлекся индийской философией. По правилам своей веры он перестал употреблять в пищу мясо, грибы, чеснок, лук, питался только злаками и молоком, а ночами часто пребывал в медитации.
0: Ночью один раз меня вообще разбудил такой страшный голос. «Сергей, вставай!» Вообще я аж холодным потом обливался, такой думаю, ну вскочу сейчас, думаю, что будет, то будет, свет включу, разберусь. Включая, никого нету. Как бы книжки обещали, что будет лучше, лучше, лучше. В действительности, наоборот, мне становилось хуже, потому что уже страхи меня одолели до такой степени, что я уже вообще жить боялся.
1: За душу Сергея в духовном мире началась борьба. И Господь вновь устроил встречу с верующим. Им оказался друг семьи.
0: Он мне показался очень интересным человеком, потому что я знал, что он раньше много пил. И вдруг смотрю, что нормальный мужчина такой ходит всегда, чистенький, всегда с Библией. И он мне постоянно вот говорил об Иисусе, там, о грехе тоже. И он мне частенько стал встречаться. Я думал, ну что вообще за беда такая? Потом я начал доставать вот этот свой Новый Завет и стал его читать. Я понял, что действительно Иисус – это Бог.
1: Сергей искал истину, и он ее нашел в Библии. И теперь сочиняет песни об Иисусе Христе. Это была программа «Вечность в миниатюре». И я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами.
2: Свободное радио. Вдохновляет. Проверяет.

0: Евангелие от Марка.
1: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им:
2: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного».
1: Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пеши из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят:
3: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть».
1: Он сказал им в ответ:
2: «Вы дайте им есть».
1: И сказали ему:
4: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?»
1: Но он спросил их:
2: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите».
1: Они, узнав, сказали:
5: 5 хлебов и 2 рыбы.
1: Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей.
6: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Христианин должен освободиться от всего, кроме Христа. Русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Александр Худяков, руководитель молодежного служения РЦ ХВЕ.
1: Дорогие братья и сестры, я хотел, чтобы мы обратились к Священному Писанию. Особенно в это время, когда люди, многие находятся в страхе, в панике, в сомнении, не зная, что делать. Но Писание для нас является инструкцией. И здесь написано, что нам нужно делать, когда приходят какие-то проблемы, трудности на эту землю или в нашу жизнь. Потому что в Библии так много историй, когда люди были в подобных ситуациях, они не знали, что будет происходить. И Бог им давал совет. В Исаии написано в 59 главе, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». То есть Бог слышит, и Бог способен помочь нам. Но иногда грех нас разделяет с Богом. Нам нужно, первое, покаяться в грехе, быть уверенным, то, что Бог нас спасет. Но нам нужно каяться в своих грехах. Второе, написано, что Бог говорит в Иеремии, что «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Второе, нам нужно искать Бога, молиться всем своим сердцем. И третье, Павел говорит, что для меня есть сила Божья – это благовестие. Когда я проповедую, я имею силу. И Иисус говорит о том, что в последние времена люди будут находиться в страхе, люди будут переживать. Но Он говорит, что вы не ужасайтесь, и что в последнее время будет проповедано Евангелие. То есть, дорогие друзья, нам нужно сделать три вещи в это время. Первое – поправить свои светильники. Второе – молиться Богу, искать Его лица всем своим сердцем. И третье – проповедовать Евангелие. Через это мы будем иметь силу. Через это мы будем черпать для себя вдохновение. И пусть вас Бог благословит.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заря.

0: Сколько бы ни твердили нам, что мир лежит во зле и что хорошего ждать от него бессмысленно, мы все равно покорно топаем по одним и тем же граблям. Мы постоянно связываем свои мечты и надежды с ненадежным и ускользающим. Ждем, когда все станет как раньше. Надеемся на позитивное преобразование и светлое будущее. Ищем островки стабильности и защиты в условиях тотальной уязвимости и изменений. Логика Царства Божия выглядит как-то иначе. Но постичь ее в полноте, находясь в этом мире, мы, наверное, не в силах. Хотя попытаться точно стоит.
1: Свободная.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Все народы прославят Господа. Привет, друзья, с вами Андрей Мухин. На нашей Земле существует более 7 тысяч известных живых языков, но половина населения планеты говорит всего лишь на 20-40 самых распространенных языках мира, а около 44% языков находятся под угрозой исчезновения. Я только сейчас понял, что рубрика «Все народы прославят Господа» становится банком уникальных записей звучания Слова Божьего как на больших языках, например, испанском, так и на малых языках, например, на сербском, цыганском. Вау! Бог велик! Аминь! А сегодня мы с вами отправимся на Балканы и поговорим о румынском языке. Поехали! Румынский язык входит в балкано-романскую языковую подгруппу романских языков. Вместе с западно-романскими языками – испанский, португальский, французский, итальянский и другие – румынский язык имеет общего предка – народную латынь. На румынском языке говорит примерно 27 миллионов человек, и он самый многочисленный среди балканских языков. При этом исторически этот язык вместил в себя разговорно-диалектную латынь и подвергся влиянию таких языков, как датский, фракийский, греческий и славянских языков, которые также внесли свой вклад. Румынский язык является официальным в Румынии и Молдавии, а также официальным в одном из регионов Сербии. Носители румынского языка проживают в Болгарии, Венгрии, Греции, на Украине и в других странах, куда когда-то уехали румыноговорящие переселенцы. Среди диалектов румынского особенно выделяется валашский, на котором говорят в разных регионах Балкан, в том числе и в Греции, а по звучанию румынский схож с французским, как и, например, с итальянским. Но если вы хотите понимать румынскую речь, то придется хоть немного заняться румынским. Интересный факт. До середины 19 века для записи румынского языка использовалась кириллица, а потом произошел переход на латиницу. Это хорошо заметно при изучении истории перевода Библии на румынский, чем мы сейчас и займемся. История перевода Библии на румынский язык началась с частичных переводов 16 века. Значимым считается перевод Нового Завета митрополитом Симеоном Стефаном в 1648 году. В 1688 году вышла Бухарецкая Библия, первый полный перевод, инициированный Шербаном Кантакузина. Переводчики, включая Николая Милеску, использовали греческие и славянские источники, способствуя ускорению валашского диалекта как литературного. В 1795 году появилось издание Блажской Библии под руководством Самуиля Мику Клейна, сыгравшее ключевую роль в формировании современного румынского языка и переходе на латиницу. А в период с 1865 по 1873 год вышел обновленный перевод. В 20 веке стандартом стал перевод 1936 года. Я попросил мою коллегу Меделину прочитать стих из Евангелия от Иоанна 3:16 на румынском языке.
3: Здравствуйте, Свободное радио. Меня зовут Меделина. Я из России по национальности молдаванка. Сегодня прочту 3 главу, 16 стих из Иоанна на румынском языке. Финкат идем мут, а юбит у меня зел лумя, инкет ладат пе сингуру луй фью. Пентру каворчине кредин ел сану пьяры, чесая бывяца вешника.
2: Библия – самая переводимая книга в мире. К 2025 году она была переведена на 4007 языков. Со временем происходит редакция и адаптация переводов на современные варианты языков. Эта книга постоянно идет в ногу со временем и остается в топе. Пророчество, написанное в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи, исполняется на наших глазах. Оно провозглашает, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус – славу Бога Отца. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: 150-й псалом. «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония, омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Вот, грешником я родился, грешным зачала меня моя мать, но ты желаешь истины, сокрой в сердце, так наполни меня своей мудростью. Очисти меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов, и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя, и не лиши меня твоего святого духа. Верни мне радость твоего спасения, и духом владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых твоим путям, и грешники к тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность твою. Открой мне уста, Владыка, и они тебя возвеличат. Жертва тебе неугодна, я дал бы ее. Всесожжения ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, ты презришь. Сотвори Сиону добро по своей благосклонности. Заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. Тогда приведут быков к твоему жертвеннику».
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Друзья, это «Свободное радио» и с вами Катя. Как вы думаете, в чем состоит цель жизни? Многие мудрецы пытались ответить на этот вопрос, и все равно каждый отвечает по-своему. По-моему, цель жизни можно выразить словами из Писания: верить, надеяться и любить. Отличного дня всем!

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Вера есть совершенно самостоятельная способность духа, которая далеко не в одинаковой степени распределена между людьми.

0: Время подумать.
1: В апреле 68 года прошлого столетия вышла в свет книга Роберта Розенталя и Леоноры Якобсон «Пигмалион в школьном классе». Розенталь и Якобсон провели исследования в начальной школе, расположенной в одном из рабочих районов Сан-Франциско. В качестве испытуемых были отобраны по 3 учителя с каждой из 6 параллелей. Эксперимент состоял в следующем. В начале учебного года было проведено тестирование учащихся с целью определения их IQ. Результаты были доведены до сведения учителей, им объяснили, что тесты предназначены для выявления тех учащихся, у которых в течение предстоящего учебного года должен наблюдаться скачок интеллектуального развития. Специфика эксперимента состояла в том, что педагогам сообщались фиктивные результаты. В каждом из 18 классов было произвольно отобрано по несколько школьников, которым предстояло играть роль потенциальных сверхинтеллектуальных звезд. Учителей поставили в известность, что эти дети, по данным тестирования, должны вскоре проявить незаурядный познавательный прогресс. Учителя удивились, но спорить не стали. В конце учебного года удивились и учителя, и экспериментаторы. Как показало измерение IQ, у этих детей по сравнению с одноклассниками интеллектуальные возможности в среднем по-настоящему существенно повысились. Причем речь не об академической успеваемости, а об IQ. Показатели достаточно объективны. Как утверждали Розенталь и Якобсон, им удалось продемонстрировать, как влияют ожидания учителей на познавательный прогресс учеников. Не все ученики повысили свою успеваемость, но большинство из них действительно стали получать более высокие баллы, что свидетельствует о том, что учителя волей-неволей подсуживали. Поверившие в высокий интеллектуальный потенциал своих учеников, они вольно или невольно передавали им свои ожидания, а те, в свою очередь, оправдывали надежды учителей и достигли значительных результатов. Вот и выходит, когда учителя ожидают от учеников отличных знаний, то те, скорее всего, их продемонстрируют. И наоборот. Что еще интересно и любопытно, за всеми теми учителями велось видеонаблюдение. И на кадрах было видно, что умниц и умников преподаватели поощряли едва уловимыми способами. Чаще им улыбались, более одобрительно реагировали на их ответы. И в свою очередь дети раскрывались, показывали чудеса учебы. С большим удовольствием ходили в школу и работали старательней. Впоследствии эксперимент был опробован в разных школах и странах мира. И в большинстве случаев он давал положительный результат и подтверждался. Получается, что если учитель к вашему ребенку настроен положительно, ребенок, можно сказать, обречен на успех. Но если вдруг настроен не так, увы, придется постараться.
0: Подумали? А мы сказали. В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
2: «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей».

В любых обстоятельствах слушай «Свободное FM». Свет во тьме светит. «Свободное радио».

0: забыли, что когда мы крестились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть. Крещением, соучастием в смерти, мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, воскрешенному из мертвых величием славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. И если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет, смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь со Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые дети очень раскованы, самоуверены и готовы пуститься в любое самое отчаянное предприятие. Другие входят в этот мир неуверенными в себе, страдающими от чувства собственной неполноценности. Родителям такого неуверенного ребенка следует сильно постараться, чтобы развить в нем чувство собственного достоинства. И начинать надо уже с самого раннего детства. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Самым эффективным способом воспитания чувства самоуважения у вашего ребенка является развитие в нем умения компенсировать слабости достоинствами. Задача родителей заключается в том, чтобы открыть сильные стороны в характере ребенка и в дальнейшем опираться на них. Будь то спортивный талант, музыкальные способности, художественное дарование или же успехи в учебе. Главное – открыть этот путь и показать его малышу уже в раннем возрасте. Нет ничего опаснее, чем пустить вашего ребенка в плавание в бурном море отрочества, невооруженного никакими умениями, знаниями и способностью противостоять опасностям. Способствуя развитию у вашей дочурки какого-нибудь навыка, вы поможете ей уверенно войти во взрослый мир. Она сможет сказать: «Да, я не лучшая ученица в классе, но никто не играет на флейте так, как я, и я горжусь этим». Если ваш ребенок страдает от комплекса неполноценности, помогите ему открыть какие-то присущие только ему сильные стороны натуры и действуйте соответственно. Именно в этой нише будет расти и крепнуть воля и достоинство вашего ребенка, формироваться его личность. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Ой, ну и духота в номере. О, здрасте.
1: Здрасте.
0: Хотела воздухом немного подышать на балконе, а тут вы на карнизе стоите.
1: Простите, что помешал.
0: Да ладно, по телеку все равно ничего интересного. Представляете, в гостинице кабельное телевидение, 50 каналов, а смотреть нечего.
1: Понятно.
0: Так я вот Новый Завет почитать решила. Тут на тумбочке кто-то оставил.
1: Угу.
0: Хотя, знаете, я бы не сказала, что я что-то успела прочитать, и меня это особо прям сильно порадовало, затронуло. Так что хорошо, что я на вас наткнулась. Вы не против немного поговорить?
1: Послушайте, я уже все решил.
0: Понятно. Вижу, вы не воздухом подышать на карниз, да, вылезли?
1: Девушка дорогая, отговаривать не советую, ничего не выйдет.
0: Да надо, все больно. Решу. Кто вы мне? Было бы что по телеку, я бы вас и не заметила. Но раз уж я здесь, давайте я вам что ли из Нового Завета что-нибудь прочту. Вы не против?
1: Зачем?
0: Ну вот, смотрите. Вот, например, я начала читать, да? Я знаю, что добра во мне, ну, то есть в моей природе, нет. Желание делать добро есть, но у меня не получается. Я не делаю добра, хотя и хочу. А зло, хотя и не хочу, этого делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех. Итак, я открыл себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек. Кто освободит меня от этого смертоносного тела? Вот так.
1: Как странно, что вы именно это прочитали.
0: Да, почему?
1: Это что, правда, в Новом Завете написано?
0: Да, апостол Павел, послание к римлянам, 7 глава.
1: Апостол Павел?
0: Угу.
1: Насколько я помню, он не покончил с собой.
0: Нет, конечно.
1: Как же ему удалось выйти из этого состояния, о котором он пишет?
0: Не знаю, может, дальше об этом написано. Вот, слушайте, 8 глава. Тем, кто принадлежит Христу Иисусу, теперь нет никакого осуждения. Потому что закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу физическую природу, сделал Бог. Он послал своего Сына в теле, подобном греховному человеческому телу, чтобы Он стал жертвой за грех и осудил грех в человеческом теле.
1: Невероятно.
0: Что невероятно?
1: Как странно.
0: Что?
1: Я сотни раз слышал эти слова, но только сейчас вот тут... Стоя на этом карнизе, я начинаю понимать их глубокий смысл.
0: Как интересно. Не поделитесь мыслями?
1: Закон греха в моем теле, он чуть было не довел меня до смерти. А ведь за мой грех уже кто-то умер вместо меня. Извините, я обратно в окно. Мне надо побыть одному. До свидания.
0: Вот и подышала воздухом.
2: Я встретил тебя возле Сокольников, ты превращался в алкоголика, сказал, что все вдруг куда-то делись.

припаркован мой автомобиль. Ты прости, что я тебя не спросил. Расскажи, о чем кричит тревога твоя.

год мне сказали, ты умер, и я вспомнил ту встречу. В прошлом июне твой голос, походку, слова, взгляд, и то, каким ты был 20 лет назад. И

0: Классики о вере.
1: Иммануил Кант. Существование Библии является наибольшим, наивысшим благословением, какое только человечество когда-либо испытало.
2: Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Я часто слышала, как люди говорят, да и сама раньше так говорила, «Это слишком сложно, мне этого не понять, у меня не хватит ума». А в послании Ефесянам сказано вот что: «Он излил на нас щедрое в совершенстве ума и мудрости». Да, это говорится о том, что нам явлен Христос, но что очень важно, Павел в другом послании тоже об этом пишет. «Кому недостает мудрости, пусть просит у Бога, и Он даст ему». Бог не жадничает. Он действительно с удовольствием делится с нами своей мудростью. В нем полнота знания. Так что не думайте, что раз вы чего-то не понимаете, то это вам не подвластно. Просто нужно просить Бога о помощи и по чуть-чуть, маленькими шагами, разбираться в проблеме. Вот увидите, все получится. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Подними меня, Господи, над мирской суетой. Помоги ты мне, Господи, в этот век непростой. Подними меня, Господи, над судьбой подними. И грехи, прости, Господи, не вмени, не вмени. Подними взор мой, Господи, на высоты Твои, чтобы в жизни все горести мне с Тобою пройти. Подними меня, Господи, над людской клеветой. Помоги простить, Господи, и забыть все с Тобой. Подними над невзгодами, над враждою и злом, над мирскими заботами в этом мире земном. Подними меня, Господи, надо мной подними. Нет ли в сердце там гордости, лицемерия и тьмы? Подними меня, Господи, в сердце радости злей. Принеси через пропасти, сохрани, пожалей. Подними меня, Господи, дай душою взлететь. Дай прильнуть к Тебе, Господи, для себя умереть. Подними меня, Господи, дай всем сердцем любить так, как Ты любишь, Господи, чтоб с Тобою мне быть.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

красота любви. Танец «Харабе Тапатио» известен как мексиканский танец со шляпами. В нем воспеваются романтические отношения. Во время динамичного танца мужчина кладет свою шляпу на пол, а в самом конце женщина поднимает шляпу, и оба прикрываются ею, чтобы запечатлеть любовь поцелуем. Этот танец напоминает, как важна верность в браке. В главе 5 книги «Притч» после рассуждений о высокой плате за безнравственность автор заводит речь о браке. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца». Даже если «Харабе Тапатио» танцуют 10 пар, каждый участник сосредоточен на своем партнере. Сколько бы ни было людей вокруг, мы можем наслаждаться глубокой и безраздельной посвященностью своим супругам. За нашими отношениями в браке ведется наблюдение. Танцовщики, хотя и сосредоточены друг на друге, знают, что на них смотрят. Подобным образом в Библии говорится: «Пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Бог хочет защитить наши семьи, поэтому Он постоянно следит за нами. Будем угождать Ему верностью своим супругам. Как и в танце «Харабе Тапатио», в жизни тоже должен быть свой ритм. Когда мы идем в ногу с Создателем и храним Ему верность в браке или безбрачии, мы найдем благословение и радость. Дорогой Господь, Ты знаешь все мои пути. Помоги мне прославить Тебя в своих отношениях с людьми.

100 нескучных историй. Два бизнесмена. Однажды два предпринимателя, владевших небольшими фирмами, собрались в другой город на подписание договоров, которые позволили бы им увеличить производительность и, соответственно, доходы. По пути в аэропорт они попали в аварию и опоздали на самолет, тем самым сорвав заключение контракта. Бизнесмены довольно сильно пострадали в той аварии. Однако самолет, на котором они должны были лететь, и вовсе потерпел крушение, так что все пассажиры погибли. Некоторое время предприниматели провели в больнице, залечивая свои раны, а выздоровев, они принялись заниматься своими обычными делами. Но до конца своих дней им так и не представилось случая расширить свой бизнес и увеличить свои доходы. И один из них всегда был несчастлив, а другой, напротив, всегда был доволен и радовался жизни. В чем же была разница? Ведь внешне их жизни не изменились. Вот именно что только внешне их жизни не изменились. Дело в том, что первый предприниматель всю оставшуюся жизнь сетовал на Бога, разрушившего, как он думал, его грандиозные планы. А второй до конца жизни благодарил Бога за сохраненную жизнь. Мы тоже с вами, если посмотрим повнимательнее на свою жизнь, наверное, что-то увидим, что-то поймем. И я думаю, тоже Бога возблагодарим, потому что так часто бывает, что Бог меньшим несчастьем уберегает нас от большего несчастья. Он проводит нас через что-то трудное, через какие-то испытания, скорби даже, но для того, чтобы избавить нас от гораздо больших проблем, неприятностей, бедствий. На самом деле, если вот так вот проанализировать свое прошлое и действительно пристально посмотреть на свою жизнь, то каждый, наверное, согласится. Да, были трудности, и они постоянно встречались нам на пути время от времени. Но это на самом деле не повод, чтобы усомниться в Боге. Наоборот, это повод, чтобы поверить в Него, в Его любовь. Повод возблагодарить Его за то, что Он так мудро вот все устраивает, печется о нас, заботится о нас. А если и были в прошлом дороги, которые, ну уж точно, ни к чему хорошему нас не привели, то, может быть, это потому, что когда-то давно на каком-то перекрестке мы просто не спросили у Бога совета, а куда нам идти, Господи? Мы привыкли жить сами, самостоятельно. Мы привыкли строить свою жизнь без Божьего участия. И порой, конечно, такая жизнь приводит в тупик. Но Библия учит иначе. Вот что сказал мудрый царь Соломон. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Бога, и Он направит стези твои». Библия, книга притчей Соломоновых, 3 глава.

0: 66-й псалом. «Будь милостив к нам, Боже, и благослови нас, озари нас лицом Своим, чтобы земля познала Твои пути, все народы — Твое спасение. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Пусть племена ликуют, поют от радости, потому что Ты судишь народы по справедливости и управляешь племенами земли. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Земля приносит свой урожай, да благословит нас Бог, наш Бог. Да благословит нас Бог, чтобы боялись Его все концы земли».
1: Свободная FM. Твое

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы. И пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знайте, что нетленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом, с матерью дочь, со свекровью невестку. И враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет».
2: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: мне речать о деньгами. Я не хочу разрушаться грехами. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу быть орудием тьмы. Я не хочу быть там, где нет любви. Я молюсь, Боже, ты мне помоги.
1: Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц. Если мы видим гадость, значит, она в нас. Не осуждайте людей. Взгляните на себя.
1: Свободное радио. Правильный выбор.
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: Привет всем! Подсчитано, что 47% людей видят кошмарные сны не реже раза в месяц. Надеюсь, что вы в других 53%. Впрочем, тем, кто доверяет Богу и живет с надеждой на Него, и спится лучше. Проверено на личном опыте.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Operator.
1: Почему они так со мной поступают, господи? Почему проходят мимо, как будто не знают меня? Как будто я вообще не существую? Они разговаривают со мной в церкви, но здесь, в школе, просто игнорируют меня. Господи, разве ты не видишь, как мне больно, когда меня признают по воскресеньям и не замечают в течение всей недели? Господи, да ты просто не понимаешь.
0: Operator.
2: Я помню, как мы вместе склоняли колени перед пастором. Он говорил, что любит меня и что всегда будет заботиться обо мне. Он говорил, что я его единственная. Теперь он говорит, что не любит меня и не уверен, любил ли когда-либо. Почему ты позволил этому случиться? Почему ты позволил ему нарушить слово? Бог, ты не знаешь, что значит быть брошенной! Ты просто не понимаешь, что значит отдать кому-то все и быть им отвергнутой.
0: Operator.
3: Я никогда не забуду его взгляд, когда он пришел домой в тот день. Он вошел и сказал: «Пап, пойди посмотри, я нашел то, что искал, и недорого совсем». Я вышел во двор, и там стоял старый побитый ГАЗ-69. Я уж было хотел начать ругаться, но тут я посмотрел в глаза сыну. Они светились радостью, и я понял, что он на самом деле нашел то, что искал. Мы провозились с этой колымагой несколько месяцев, приводя ее в должный вид. Управляли вмятины, красили, меняли колеса, фары, стекла новые вставили. Заменили сиденье, стереосистему установили. В общем, получилось совсем даже ничего. Я, честно говоря, и сам не ожидал. Глядя на то, как наше совместное произведение выкатывается со двора, я гордился сыном. Красивое, сверкающее на солнце, блестящее, не царапины, ну просто картинка. Ну и сейчас стоит, блестит в гараже. Такая же, разве что та дыра в лобовом стекле. Господи, почему? Почему? Почему этот севший пьяным за руль тип жив? А мой сын нет. Почему он должен был умереть из-за преступления другого? Господи, ты не понимаешь. Ты не знаешь, каково это — потерять своего единственного сына.

0: Господи, да ты просто не понимаешь.
1: Ты просто не понимаешь.
2: Господи, да ты...

0: Время подумать.
1: А как думаете, мужской и женский гнев и раздражительность, они разные? Итог может быть у них и один, но по природе своей они, скорее всего, разные. И если мы говорим о исходно здоровом психически человеке, тогда, наверное, мужчины, они медленнее на гнев, чем женщины. У нас ведь как бывает? Проснешься и ни с того ни с сего понимаешь – некрасивая. И все. И все виноваты. Потом еще прольешь на себя что-нибудь. Потом еще оденешься как-нибудь не так. Едешь, продумываешь еще какие-то несуществующие ситуации жизненные. Думаешь, он мне так скажет, я ему так отвечу. Не заметила, как случилась буря в стакане. Из ничего получилось плохое настроение на полдня. Но фишка в том, что отпускает тоже внезапно. И можно из утреннего дракончика вдруг превратиться в вечернюю лапушку. Нет, нет, я не говорю, что это нормально. Я говорю, что в жизни так бывает. Но в норме, конечно, так быть не должно. Вот поэтому, простите, если это прозвучит громко, но я нам всем желаю такой концентрации Христа внутри, чтобы он вытеснил из нас, как ненужное, знаете, как отжимают чайный пакетик, чтобы ушло все ненужное, раздражительность, гневливость, какая-то плаксивость, чтобы мы на все могли реагировать, как реагировал Иисус. Это высший пилотаж, к которому нам всю жизнь предстоит стремиться. Все, что мы с вами можем сделать, не останавливаться на полпути.
0: Вы подумали? А мы сказали. В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Брак – удивительная и прекрасная штука. Мы знаем друг друга уже больше 10 лет. По движению брови, поджатым губам или вздоху мы способны определить степень серьезности катастрофы и вовремя предпринять меры по борьбе с ней или эвакуации в другую комнату. Что бы ни говорили глупые анекдоты и как бы ни сбивали с толку романтические фильмы, мы понимаем, что, несмотря на все, продолжаем растить нашу любовь. Она растет вопреки рутине и двум маленьким детям, не отпускающих нас на толковое свидание. Она развивается, несмотря на разницу во вкусах и взглядах на многие явления. Она крепчает благодаря испытаниям, трудностям, болезням и моментам слабости. Чаще всего в книжках и кино мы видим развитие отношений двух влюбленных, заканчивающиеся романтическим предложением или свадьбой. Но в реальной жизни все самое главное начинается только после этого. Кто встанет пораньше и займет детей, пока другой спит? Кто поздним вечером вынесет мусор, который нельзя оставить на ночь? Кто отложит желанную покупку ради того, чтобы другой супруг смог воплотить свою мечту? Подобные вопросы возникают каждый день, и несмотря на то, что правильный ответ всем известен, произнести его вслух бывает очень непросто. Массовая культура говорит о романтическом периоде зарождения отношений и прославляет момент той самой искры между мужчиной и женщиной. Повседневность и серые будни считаются врагом хороших отношений, а ведь именно из них и состоит брак. Наша задача — увидеть в каждом из этих дней возможность подвинуть свое «я» и послужить другому. Поступая так, вы исполните ту самую клятву, что давали перед алтарем. Помните? В богатстве и в бедности, в радости и в горе, в здравии и в болезни. Будьте верны друг другу полностью, и вы увидите, каким цветущим может быть ваш брак, несмотря на всех его врагов.

0: любимая моя.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц

Я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть. Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Освальд Чемберс. Узнать, в чем заключается воля Божья, можно одним единственным способом – не пытаясь этого узнать. Если вы рождены свыше от Духа Божьего, вы живете в воле Божьей, и ваши самые обыкновенные житейские решения – это и есть та самая воля Божья для вас, если Бог вас не останавливает, посылая вам какой-то тревожный сигнал в виде внутреннего голоса. А если такой сигнал он посылает, немедленно останавливайтесь и ждите Бога. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья в повседневной привычной жизни. Божья воля в моей повседневной жизни, в которой я руководствуюсь здравым смыслом, заключается не в том, чтобы я все принимал и говорил: «Ничего не поделаешь, значит, такова воля Божья», а в том, чтобы я все понимал. Волю Божью нужно исполнять, а не просто принимать, и исполнять разумно, призывая на помощь здравый смысл.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: 13 мая 1667 года на заседании Большого церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы. Большой Московский собор проходил в несколько этапов и длился почти 2 года. Он одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Перед собором предстал также протопоп Аввакум, который отказался принести покаяние и был осужден на ссылку в Пустозерский острог. Все сторонники старых обрядов были объявлены еретиками. Собор обосновал необходимость передавать их гражданским казням, что в итоге привело к массовым пыткам, убийствам и гонениям на старообрядцев. Страна оказалась на грани религиозной войны. Примечательно, что в ходе этого же собора состоялся суд и над патриархом Никоном, которого с этой целью привезли из Воскресенского монастыря. Никон был осужден и лишен сана, с него сняли патриарший куколь и панагию, и как простого монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. Богослужебные реформы, начатые патриархом Никоном для сближения русской церковной обрядности с греческой, привели к тому, что большая часть русского общества оказалась в оппозиции не только церкви, но и государственной власти. Старообрядцами была заимствована теория 3 отступлений, согласно которой Рим, Константинополь, приняв Ферраро-Флорентийскую унию, а теперь и Москва, оказались во власти Антихриста. Антихристом старообрядцы стали открыто называть царя, а пастыри всех церковных в архиерейском сане – отступниками. Они отказывались принимать из их рук причастие и посещать храмы. За свои убеждения они готовы были заплатить жизнью. Все решения этого и других соборов XVII века, направленные против старых обрядов, были отменены лишь в XX веке на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года. 13 мая 1667 года Большой Московский собор осудил старообрядцев.
2: След в истории.

0: Зинаида Миркина. Когда Христа спросили, что есть истина, он ответил молчанием. Знал он или не знал? Он знал истину, как знают самого себя, изнутри, погружаясь в нее, причащаясь ей до полной неразделимости с ней, как морская волна знает море. Она и есть море, она и есть истина. Но от него ждали определения, которое можно было бы отделить от него самого. Такого определения он не знал. От него ждали внешнего, объектированного знания, которым можно обладать. Но такого знания у него не было. Обладать можно какими-то частными сведениями. Безграничной истиной обладать нельзя.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: not going tonight. Can I come?
1: We got a girl's night out. No, no boys allowed.
2: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Стефан Волков?
3: Где бы мы ни находились, церковь, она не перестает быть церковью. Потому что церковь объединяет не здания, не стены, а кровь Иисуса Христа и одно сердце, любящее Господа. Нам, как никогда, нужен крепкий иммунитет. И в то время, как в аптеках сметают все лавки, нам нужны витамины, нам нужно лекарство, чтобы поддерживать свой иммунитет. Соломон в притчах, в 17 главе, 22 стихе, пишет о том, что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. В современном переводе говорится, веселое сердце исцеляет, как лекарство, а подавленный дух иссушает кости. Знаете, нам сегодня нужно иметь веселое сердце. Когда мы имеем позитивное мышление, когда мы радуемся тем мелочам, которые есть в нашей жизни, то унылый дух, он уходит, и в нашу жизнь приходит крепкий иммунитет от Господа. И нам легче проходить какие-то испытания, нам легче проходить какие-то трудности. Поэтому вдохновляю вас быть веселыми, радостными, несмотря ни на что. Аминь.
4: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неопределенность завтрашнего дня. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Книга Притчи, 27 глава, 1 стих. Мы немного знаем о будущем, но одно мы знаем – оно не определено. Христианин, однако, знает еще кое-что. Христианин знает, что независимо от того, что принесет завтрашний день, Бог будет там. Иисус обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это значит, что если боль или печаль или трагедия случится завтра, вы сможете пройти до конца, потому что Господь будет с вами. Божья воля — это завтрашнее неизвестное обстоятельство. Иаков говорит нам, что когда мы строим планы, нам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства. Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Послание Иакова, 4 глава, с 13 по 15 стихи. Если угодно будет Господу. Устранить неуверенность из завтрашнего дня и внести уверенность мы можем, доверив это Ему. Верьте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни. Верьте, что Он с вами независимо от того, что произойдет, и позвольте Ему вести и направлять вас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь в своей руке обстоятельства наших дней. Помоги нам, Господь, во всех наших планах принимать во внимание Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева».
1: Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал:
2: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься».

One at a time. You can't rush a moment, so don't even try.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Алексей, город Казань.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Наверное, как это обычно бывает, верующие люди, которые любят Христа, которых тоже коснулся Евангелие, они несут, конечно же, занимаются миссионерством таким, от сердца к сердцу. И в моей жизни появились такие люди в тот момент, когда мы с супругой были на каком-то перепутье, когда уже был у нас один ребенок, и жизнь, она была какая-то, вот, на наш взгляд, мы с ней общались в тот момент, что не было какой-то глубины, не было особого такого осознания, осознанности, для чего мы живем, куда мы идем. Были какие-то проблемы в отношениях, не знали до конца, как воспитывать своего сына, тогда еще одного. Вот. И в этот момент как раз появился человек, который просто нас пригласил в церковь, в семью. И, в принципе, мы после этого остались там. И вот уже 17-18 лет мы в церкви, вот, на всем служении. Вот сейчас еще больше как-то Бог меня везет вот в призвание. Ищу ответы, которые у меня есть. То есть, опять же, какое-то происходит взросление в Боге. Какие-то новые вопросы более глубинные, личного характера, богословского характера. И вот в ближайший год, я думаю, надеюсь, что Бог будет отвечать мне на эти вопросы, которые я ему задаю в молитве, ищу в Писании на странице Слова.

справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто

0: Стих дня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи в делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас обидел, мы уподобляемся Христу, который молился за распинающих Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И, наконец, к прощению. Трудно молиться за тех, кто причинил боль. Но именно в этом сила христианской молитвы. Прощая обидчиков, мы освобождаем свое сердце от горечи и открываем его для Божьей благодати. Молясь с верой, мы не просто просим, мы доверяем. Мы признаем, что Бог знает лучше. И ищем не своей воли, а Его славы. И тогда, по слову Спасителя, будет вам.
0: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Друзья, а вот если честно, как вы справляетесь с темпом и скоростью жизни? Вот, например, если взять тоже чтение Библии. Нет-нет, ни одного банального слова не будет. Ну вот удается ли вам быть, что называется, погруженными, быть внутри контекста? Ведь когда есть погружение в чтение, в сюжет, в размышления, это же так хорошо. Никакого морализаторства. Искренне восхищаюсь людьми, в которых хватает вот такой дисциплины. Устраивать, может быть, и небольшие, не слишком продолжительные, но все-таки регулярные и каждодневные чтения. Это ведь совсем другое качество жизни, совсем другие ощущения. Не вот этот вот постоянный невроз, когда опять планировал, но ничего не сделал. А когда сделал, это совсем другое качество жизни.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Наталья Мелешко. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам воспеть цветы, нежнейший живой букет чудесной красоты. Где взять слова? Их просто нет, и живопись бледна, оттенки передать и цвет, и негу всю сполна. Где взять слова? Их просто нет. В мелодии нет слов, семи не хватит даже нот для музыки цветов. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам пересказать, какой божественный сонет цветок готов слагать. Где взять слова? Их просто нет, всю нежность передать, и линию, и этот цвет, и тонкий аромат. Где взять слова? Их просто нет. Прекрасный, чтобы миг навечно нам запечатлеть, как чудо яркий блик. Порою беден наш язык, и не хватает слов, но знает Бог души тайник, даря букет цветов. Творцу-художнику хвала, в творении славен Бог. Восторг не выразит слова, лишь восхищение вздох.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: служить малейшим. На заснятом видео человек стоял на коленях возле оживленной автомагистрали. Перед ним полыхал пожар, горел подлесок. Человек хлопал руками и кого-то подзывал. Кто там был, собака? Несколько мгновений спустя из дыма показался кролик. Человек сгреб испуганное животное в охапку и побежал в безопасное место. Почему спасение такого ничтожного существа попало в национальные новости? Сострадание. Вот почему. Есть что-то трогательное в сострадании, проявленном к одному из наименьших. Чтобы позаботиться о крохотном создании, нужно большое сердце. Иисус сказал, что Божье Царство похоже на человека, который устроил пир и пригласил к себе всех желающих. Не только богатых и знаменитых, но и нищих, увечных, хромых и слепых. Я благодарен Богу, что Он обращается к слабым и тем, кто кажется ничтожными. Иначе у меня не было бы никакой надежды. Павел сказал: «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Каким безгранично большим должно быть сердце Бога, чтобы спасти такого маленького человека, как я? А что с моим собственным сердцем? Насколько оно расширилось? Это видно не потому, как я отношусь к важным людям, а потому, как я служу тем, кого общество считает ничего не значащими. Боже, помоги нам ценить людей так, как их ценишь Ты, несмотря на то, кто они или чем занимаются.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Новая музыка на «Свободном радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу:
2: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?»
1: Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему:
3: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».
1: Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему:
4: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?»
1: Иисус сказал:
2: «Велите им возлечь».
1: Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим:
2: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».
1: И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:
5: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
1: Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
6: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. В своей известной молитве Франциск Ассизский просил, чтобы Бог сделал его орудием в своих руках, чтобы там, где царит ненависть, он сеял любовь, где есть сомнения, дарил веру, а вместо отчаяния — надежду. В этом же состоит и самое горячее стремление и смысл служения каждого христианина — быть орудием Божьей любви, примирения и надежды.
1: Всем привет! Это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио». Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви.
2: Больше.

Зинаида Миркина. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас. Но нам до откровенья недостает последнего мгновенья и громоздится череда веков.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: 13 мая 1667 года на заседании Большого церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы. Большой Московский собор проходил в несколько этапов и длился почти 2 года. Он одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Перед собором предстал также протопоп Аввакум, который отказался принести покаяние и был осужден на ссылку в Пустозерский острог. Все сторонники старых обрядов были объявлены еретиками. Собор обосновал необходимость передавать их гражданским казням, что в итоге привело к массовым пыткам, убийствам и гонениям на старообрядцев. Страна оказалась на грани религиозной войны. Примечательно, что в ходе этого же собора состоялся суд и над патриархом Никоном, которого с этой целью привезли из Воскресенского монастыря. Никон был осужден и лишен сана, с него сняли патриарший куколь и панагию, и как простого монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. Богослужебные реформы, начатые патриархом Никоном для сближения русской церковной обрядности с греческой, привели к тому, что большая часть русского общества оказалась в оппозиции не только церкви, но и государственной власти. Старообрядцами была заимствована теория 3 отступлений, согласно которой Рим, Константинополь, приняв Ферраро-Флорентийскую унию, а теперь и Москва, оказались во власти Антихриста. Антихристом старообрядцы стали открыто называть царя, а пастыри всех церковных в архиерейском сане – отступниками. Они отказывались принимать из их рук причастие и посещать храмы. За свои убеждения они готовы были заплатить жизнью. Все решения этого и других соборов XVII века, направленные против старых обрядов, были отменены лишь в XX веке на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года. 13 мая 1667 года Большой Московский собор